ядовы. Нагинет крыльяле кельвинце цвиндере. Куй вулга плана байту, сесть крылья я укуайту. А пухка байка унес, не дольце малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс юля тут байк. Магнетик фэнди кырвал, он рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge.